Так кто тогда сыграет? Наш я цыган без ему скрыт. Он де лост без них в канфуле депотиен. Ту без кума он и кэт. От мит никс волост и вэт. Ой, за гамма, ту хост горникс.

Да тот у нас и дред, наш я цыган без ему скрет, он де лост мит сих оф канфой депатиен. Ту бис кума оне кэс, от мит никс верлост и вэр. Ой, за гава, ту хост гор никс